0: подойдите.
1: Все ко мне! Заводите машины, шевелитесь быстро!
2: Несите в машину!